0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Клуб Метроном. This is